106.6 FM. Алиса Плюс.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позови.

Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя ты, Бог.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

0: Радио Алиса Плюс.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 106 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Dobro jutro, v studiji Alise Plus, Joris Saukans i novosti na этот час. Министерство экономики предлагает продлить сниженную ставку акциза на дизельное топливо. В Даугавпилсе начался сезон покоса обочин гравийных дорог. Во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской молодежной олимпиады. На следующей неделе пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Во многих реках и озерах вода прогрелась до 20 градусов. Далее подробнее об этих новостях. Министерство экономики предлагает продлить действие сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца до 30 сентября. В министерстве отметили, что ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта, поэтому сохранение нынешнего снижения акциза на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность транспортной и логистической отрасли, сельскому хозяйству, а также всем жителям, которые ежедневно сталкиваются с колебаниями цен на топливо. В Даугавпилсе начались работы по покосу травы на обочинах гравийных дорог, которые проводят специалисты Лабьекартошина Д. Согласно графику, в ближайшие дни работы будут проходить в микрорайоне Нидеркуны, а на следующей неделе затронут микрорайон Грива, в частности его левую сторону, и микрорайон Юдовка. Лабьекартошина Д приглашает молодых людей, достигших 18 лет, присоединиться к своей команде в формате сезонной работы. За дополнительной информацией о трудоустройстве можно обратиться в муниципальное предприятие по телефону 20173243. 6 июня во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской 10-й молодежной олимпиады. Для Даугавпилса это станет символичным моментом в праздничной программе и возможностью поддержать даугавпилсских спортсменов, которые уже в июне представят город на Олимпиаде в Валмере. Шествие начнется в 13 часов дня. 13 июня на центральном пляже озера Стропы стартует открытый чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу. В течение лета спортсмены и любители этого вида спорта смогут побороться за награды в 3 этапах соревнований. Турнир пройдет среди мужских и женских команд и приглашает к участию как опытных игроков, так и тех, кто просто любит активный отдых. Второй этап чемпионата намечен на 11 июля, а финальный пройдет 8 августа. Начало каждого этапа запланировано на 10 утра. Регистрация участников будет проводиться непосредственно в день соревнований с 9 часов до 9:45. Участие в чемпионате бесплатное. В большей части водоемов Латвии вода прогрелась до плюс 15, плюс 20 градусов. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Самая теплая вода ранним утром в среду была зафиксирована в Лиелупе у Межуотне и Стальдене, где ее температура достигла 20 градусов. В Даугаве температура воды достигает 15-18 градусов, в озерах и водохранилищах колеблется от 14 до 19 градусов, в море от 10 до 15 градусов выше нуля. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелые люди.

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 4 июня. Сегодня ожидается солнечное утро и немного пасмурная вторая половина дня. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 23 в середине дня. Ветер с юга и юго-востока со скоростью в порывах не выше 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя.

ближайшем выпуске новостей. Министерство экономики предлагает продлить сниженную ставку акциза на дизельное топливо. В Даугавпилсе начался сезон покоса обочин гравийных дорог. Во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской молодежной олимпиады. На следующей неделе пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Во многих реках и озерах вода прогрелась до 20 градусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Dobre jutro, v studiji Alise Plus, Juris Saukans i novosti na этот час. Министерство экономики предлагает продлить сниженную ставку акциза на дизельное топливо. В Даугавпилсе начался сезон покоса обочин гравийных дорог. Во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской молодежной олимпиады. На следующей неделе пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Во многих реках и озерах вода прогрелась до 20 градусов. Далее подробнее об этих новостях. Министерство экономики предлагает продлить действие сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца до 30 сентября. В министерстве отметили, что ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта, поэтому сохранение нынешнего снижения акциза на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность транспортной и логистической отрасли, сельскому хозяйству, а также всем жителям, которые ежедневно сталкиваются с колебаниями цен на топливо. В Даугавпилсе начались работы по покосу травы на обочинах гравийных дорог, которые проводят специалисты Лабека Артошина Д. Согласно графику, в ближайшие дни работы будут проходить в микрорайоне Нидеркуны, а на следующей неделе затронут микрорайон Грива, в частности его левую сторону, и микрорайон Юдовка. Лабек Артошина Д. приглашает молодых людей, достигших 18 лет, присоединиться к своей команде в формате сезонной работы. За дополнительной информацией о трудоустройстве можно обратиться в муниципальное предприятие по телефону 20173243. 6 июня во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской 10-й молодежной олимпиады. Для Даугавпилса это станет символичным моментом в праздничной программе и возможностью поддержать даугавпилсских спортсменов, которые уже в июне представят город на Олимпиаде в Валмере. Шествие начнется в 13 часов дня. 13 июня на центральном пляже озера Стропы стартует открытый чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу. В течение лета спортсмены и любители этого вида спорта смогут побороться за награды в трех этапах соревнований. Турнир пройдет среди мужских и женских команд и приглашает к участию как опытных игроков, так и тех, кто просто любит активный отдых. Второй этап чемпионата намечен на 11 июля, а финальный пройдет 8 августа. Начало каждого этапа запланировано на 10 утра. Регистрация участников будет проводиться непосредственно в день соревнований с 9 часов до 9:45. Участие в чемпионате бесплатное. В большей части водоемов Латвии вода прогрелась до плюс 15, плюс 20 градусов. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Самая теплая вода ранним утром в среду была зафиксирована в Лиелупе у Межуотне и Стальдене, где ее температура достигла 20 градусов. В Даугаве температура воды достигает 15-18 градусов, в озерах и водохранилищах колеблется от 14 до 19 градусов, в море от 10 до 15 градусов выше нуля. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 4 июня. Сегодня ожидается солнечное утро и немного пасмурная вторая половина дня. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 23 в середине дня. Ветер с юга и юго-востока со скоростью в порывах не выше 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов – от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: С добрым утром!
1: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною радует.

В ближайшем выпуске новостей. Ресурсы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе задействованы на 200%. Самоуправление Аугсдаугавского края выбрало победителей конкурса грантов. Завершился прием заявок от желающих возглавить 3 городские школы. В воскресенье стартует первый этап фестиваля «Молодежное лето 2026». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor.lv.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemeju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Салканц и новости на этот час. Ресурсы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе задействованы на 200%. Самоуправление Аушдоговского края выбрало победителей конкурса грантов. Завершился прием заявок от желающих возглавить 3 городские школы. В воскресенье стартует первый этап фестиваля «Молодежное лето 2026». Далее подробнее об этих новостях. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе в настоящее время задействованы на 200%, заявил начальник службы Гунтис Пуяц. На белорусскую границу направляются пограничники из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Пуяц сообщил, что в этом году предотвращено уже 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. В рамках конкурса на предоставление грантов для проектов предпринимателей самоуправление Аушдоговского края получило 13 заявок. 28 мая были утверждены результаты конкурса и распределено финансирование между проектами, набравшими наибольшее количество баллов. В числе победителей проект «Модернизация услуг автосервиса» и «Внедрение новой услуги аквабластинга», проект «Гастрономический опыт копчения перепелов в Вабуоле» и проект по производству гидролатов из растений сейлии и познавательному туристическому опыту. Общий объем доступного в этом году финансирования составил 21 тысячу евро, максимальный размер поддержки на один проект – 7 тысяч евро. Информация о победителях будет опубликована на сайте самоуправления Аушдоговского края. 1 июня завершился прием документов от претендентов на вакантные должности руководителей 3 даугавпилских учебных заведений – футбольной школы, средней школы ИСПЕЮ и основной школы Сасканес. Как сообщили в самоуправлении, участие в конкурсах приняли 6 кандидатов. Теперь конкурсным комиссиям предстоит оценить претендентов. Стоит отметить, что наибольший интерес вызвала должность директора школы «Сасканес». На этот пост претендуют 3 человека. Возглавить школу ИСПЕЮ выразили желание 2 кандидата, тогда как на должность директора футбольной школы подана лишь 1 заявка. В воскресенье 7 июня Центральный парк Даугавпилса станет площадкой для первого этапа спортивного фестиваля «Молодежное лето 2026». Гостей мероприятия ждут бесплатные соревнования, спортивные активности, киберспорт и возможность побороться за медали и призы. Программа фестиваля рассчитана на молодых людей от 13 до 30 лет. Участники смогут попробовать свои силы как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах, а соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях. Организаторы отмечают, что предварительная регистрация не требуется, записаться на участие можно будет непосредственно на месте уже с 11 часов. С новостями в студии был Юрий Салканц, информационная служба «Радио Алисы Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 4 июня. Сегодня ожидается солнечное утро и немного пасмурная вторая половина дня. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 23 в середине дня. Ветер с юга и юго-востока со скоростью в порывах не выше 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Современные матрасы «Левиато» от «Гентару Мебелес» — это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы «Левиато» созданы для совершенного сна. Только в салонах «Гентару Мебелес». Сейчас скидка 30% на все матрасы «Левиато». GentaroMebelis.lv.
3: Энергетическая atkarība Европа ir atzīta par geopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīnas samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurs Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Министерство экономики предлагает продлить сниженную ставку акциза на дизельное топливо. В Даугавпилсе начался сезон покоса обочин гравийных дорог. Во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской молодежной олимпиады. На следующей неделе пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Во многих реках и озерах вода прогрелась до 20 градусов. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканц и новости на этот час. Министерство экономики предлагает продлить сниженную ставку акциза на дизельное топливо. В Даугавпилсе начался сезон покоса обочин гравийных дорог. Во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской молодежной олимпиады. На следующей неделе пройдет первый этап чемпионата Даугавпилса по пляжному волейболу. Во многих реках и озерах вода прогрелась до 20 градусов. Далее подробнее об этих новостях. Министерство экономики предлагает продлить действие сниженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца до 30 сентября. В министерстве отметили, что ситуация на рынке по-прежнему остается напряженной, а цены на дизельное топливо близки к уровню, который наблюдался в середине марта, поэтому сохранение нынешнего снижения акциза на несколько месяцев обеспечит необходимую стабильность транспортной и логистической отрасли, сельскому хозяйству, а также всем жителям, которые ежедневно сталкиваются с колебаниями цен на топливо. В Даугавпилсе начались работы по покосу травы на обочинах гравийных дорог, которые проводят специалисты Лабьякартошина Д. Согласно графику, в ближайшие дни работы будут проходить в микрорайоне Нидеркуны, а на следующей неделе затронут микрорайон Грива, в частности его левую сторону, и микрорайон Юдовка. Лабьякартошина Д приглашает молодых людей, достигших 18 лет, присоединиться к своей команде в формате сезонной работы. За дополнительной информацией о трудоустройстве можно обратиться в муниципальное предприятие по телефону 20173243. 6 июня во время праздничного шествия в честь Дня города по улице Ригас пронесут факел Латвийской 10-й молодежной олимпиады. Для Даугавпилса это станет символичным моментом в праздничной программе и возможностью поддержать даугавпилсских спортсменов, которые уже в июне представят город на Олимпиаде в Валмере. Шествие начнется в 13 часов дня. 13 июня на центральном пляже озера Стропы стартует открытый чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу. В течение лета спортсмены и любители этого вида спорта смогут побороться за награды в трех этапах соревнований. Турнир пройдет среди мужских и женских команд и приглашает к участию как опытных игроков, так и тех, кто просто любит активный отдых. Второй этап чемпионата намечен на 11 июля, а финальный пройдет 8 августа. Начало каждого этапа запланировано на 10 утра. Регистрация участников будет проводиться непосредственно в день соревнований с 9 часов до 9:45. Участие в чемпионате бесплатное. В большей части водоемов Латвии вода прогрелась до плюс 15, плюс 20 градусов. Об этом свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды. Самая теплая вода ранним утром в среду была зафиксирована в Лиелупе у Межуотне и Стальдене, где ее температура достигла 20 градусов. В Даугаве температура воды достигает 15-18 градусов, в озерах и водохранилищах колеблется от 14 до 19 градусов, в море от 10 до 15 градусов выше нуля. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 4 июня. Сегодня ожидается солнечное утро и немного пасмурная вторая половина дня. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 23 в середине дня. Ветер с юга и юго-востока со скоростью в порывах не выше 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Реклама сомнительского добивания светяем. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
4: Daugavpils трамваям 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Ресурсы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе задействованы на 200%. Самоуправление Аушдауговского края выбрало победителей конкурса грантов. Завершился прием заявок от желающих возглавить 3 городские школы. В воскресенье стартует первый этап фестиваля «Молодежное лето 2026». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс». Потеряли?

альбомы, кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Салканц и новости на этот час. Ресурсы пограничной охраны на латвийско-белорусской границе задействованы на 200%. Самоуправление Аугшдаугавского края выбрало победителей конкурса грантов. Завершился прием заявок от желающих возглавить 3 городские школы. В воскресенье стартует первый этап фестиваля «Молодежное лето 2026». Далее подробнее об этих новостях. Ресурсы государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе в настоящее время задействованы на 200%, заявил начальник службы Гунтис Пуяц. На белорусскую границу направляются пограничники из других управлений. Лимит сверхурочных часов в этих условиях соблюдать невозможно, и пограничники могут работать до 56 часов в неделю. Пуяц сообщил, что в этом году предотвращено уже 4577 попыток незаконного проникновения в Латвию. В прошлом году таких попыток было более 12 тысяч, но динамика этого года показывает, что это количество может быть превышено. В рамках конкурса на предоставление грантов для проектов предпринимателей самоуправление Аугшдаугавского края получило 13 заявок. 28 мая были утверждены результаты конкурса и распределено финансирование между проектами, набравшими наибольшее количество баллов. В числе победителей проект «Модернизация услуг автосервиса» и «Внедрение новой услуги аквабластинга», проект «Гастрономический опыт копчения перепелов в Вабуоле» и проект по производству гидролатов из растений сейлии и познавательному туристическому опыту. Общий объем доступного в этом году финансирования составил 21 тысячу евро, максимальный размер поддержки на один проект – 7 тысяч евро. Информация о победителях будет опубликована на сайте самоуправления Аугшдаугавского края. 1 июня завершился прием документов от претендентов на вакантные должности руководителей 3 даугавпилских учебных заведений – футбольной школы, средней школы ИСПЕЮ и основной школы Сасканяс. Как сообщили в самоуправлении, участие в конкурсах приняли 6 кандидатов. Теперь конкурсным комиссиям предстоит оценить претендентов. Стоит отметить, что наибольший интерес вызвала должность директора школы Сасканис. На этот пост претендуют 3 человека. Возглавить школу ИСПЕЮ выразили желание 2 кандидата, тогда как на должность директора футбольной школы подана лишь 1 заявка. В воскресенье 7 июня Центральный парк Даугавпилса станет площадкой для первого этапа спортивного фестиваля «Молодежное лето 2026». Гостей мероприятия ждут бесплатные соревнования, спортивные активности, киберспорт и возможность побороться за медали и призы. Программа фестиваля рассчитана на молодых людей от 13 до 30 лет. Участники смогут попробовать свои силы как в командных, так и в индивидуальных дисциплинах, а соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях. Организаторы отмечают, что предварительная регистрация не требуется, записаться на участие можно будет непосредственно на месте уже с 11 часов. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 4 июня. Сегодня ожидается солнечное утро и немного пасмурная вторая половина дня. Температура воздуха составит от плюс 14 градусов ранним утром до плюс 23 в середине дня. Ветер с юга и юго-востока со скоростью в порывах не выше 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: элитного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а?

экстрем. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, слышит

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд» – надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое – безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс», февруара 20, телефон 654-40-560.
7: Как же хорошо! Когда все хорошо.
0: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден школьный проездной на имя Кирилл Шаршун. Контактный номер телефона 28-287-670. Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В завершении напомню, что информацию о потере или находке можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летом многие бросают в машине пластиковую бутылку с водой на потом и удивляются неприятному запаху, странному вкусу воды или даже испорченной панели в автомобиле. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня именно те автомобилисты, которые уже сталкивались с такими ситуациями, дают дельные советы о том, что именно в жаркую погоду такая привычка может быть совсем не безобидной. Не секрет, что под солнцем салон автомобиля нагревается очень быстро. И если пластиковая бутылка долго лежит в жаре, особенно под прямыми лучами, пластик начинает выделять нежелательные вещества в воду. Но это, как говорится, полбеды. Вся опасность в том, что прозрачная бутылка на солнце иногда может сработать как линза. Такие случаи редки, но во избежание возгорания лучше не оставляйте воду на панели автомобиля. Храните воду в тени или в сумке, используйте многоразовые бутылки, не пейте воду, которая долго простояла в раскаленной машине, и чаще проветривайте салон перед поездкой. И еще один важный момент. Если в машине едут дети, запас воды летом должен быть обязательно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть неприятности вас не коснутся.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: большой каблук.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: поздравлений.
1: По программе поздравлений можно точно часы сверять. Начинает свой эфир, значит уже полдень. Добрый день, любимый город. Доброго дня каждому слушателю радио «Алиса Плюс». Четвертым летним днем пришел в нашу жизнь четверг, а в чью-то жизнь он еще и праздничным событием пришел. У нас с вами, как всегда, традиционно 3 часа ближайших планов прямого эфира, 3 часа возможностей, вот как раз и поздравить. Так что готовьте добрые слова и выходите в эфир, я всегда приветствую эти ваши порывы и желания, а даже иногда получается кого-то уговорить, придав смелости. Звоните 654-2530 или присылайте сообщение, таким образом тоже принимайте активное участие на номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А в этом часе, в самом первом часе сегодняшнего эфира программы поздравлений, у меня предусмотрены паузы информационного содержания. Сегодня с нами Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства Саулес Скола. И я познакомлю вас, насколько позволит время, с подробностями, с профессиональными, с 9 профессиональными образовательными программами, которые предлагает Саулес Школа.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну, а начну я сегодняшний наш праздничный. Он у нас всегда праздничный, да, потому что для кого-то каждый день праздничный. Итак, начну я сегодняшний эфир не с поздравления и даже не с привета, а с исполнением музыкального желания. Просьба пришла рано-рано утром. Начало 7 утра было, а у кого-то уже родилась музыкальная просьба заранее. И правильно, что присылаете сообщения, я же их в любом случае увижу, неважно, во сколько вы их отправили. Итак, в просьбе послушать песню «Я так хочу, чтобы лето не кончалось» в исполнении Аллы Пугачевой. Да, действительно, эта песня связана с Аллой Борисовной Пугачевой. Как ни крути, она ее и пела. Но есть и перепевки. У нас нет, увы, этой песни в исполнении Аллы Борисовны. Но есть она в исполнении Татьяны Овсиенко. В эфире для вас хорошего звездного.

0: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
8: Ну а теперь поздравление. Адресовано оно Наталье. Наташеньку, мама Елена поздравляет с днем рождения. Доченька, поздравляю с днем рождения. В день, когда ты появилась на свет, мой мир навсегда стал ярче, светлее и счастливее. Ты мое главное чудо. Желаю тебе встречать на пути только добрых людей. Уверенно идти к своим мечтам и знать, что я всегда рядом. Сияй, моя родная.

0: эфире программа поздравлений.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, что сегодня в этом часе с нами Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусств Саулас Скула приглашает будущих учеников в новый учебный год. Это современная, творческая, полная возможностей среда для молодых людей, которые хотят получить среднее образование вместе с профессией в сфере дизайна и искусства. И так, как я уже сказала выше, предлагает Саулас Скула 9 профессиональных образовательных программ. Ассистент графического дизайнера, ассистент дизайнера аудиовизуальной коммуникации, дизайнера интерьера, дизайнера внешней среды, дизайнера одежды, продуктового дизайнера. Есть направление фотограф, специалист визуального искусства. Я чуть подробнее на каждом из этих направлений чуть позже попробую остановиться, чтобы их немножечко больше раскрыть для вас. Прием документов на новый учебный год проходит с 1 по 30 июня. Документы можно подать лично. На Саулас 6 находится Саулас школа в Даугавпилсе в электронном виде, подписав их безопасной электронной подписью. Добавлю еще, что в настоящее время проходит набор в детскую художественную школу Саулас Скула, где дети в возрасте от 7 до 15 лет развивают свои таланты. Более подробную информацию можно найти на домашней странице saulas.lv.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi, tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 63.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
7: Семью Соловьевых сейчас буду поздравлять. В семье Соловьевых праздничное событие сегодня. Праздник у Татьяны и Эдуарда. Годовщина свадьбы. Семья Юрченко, Вера, Федор поздравляют вас с этой красивой датой, с годовщиной свадьбы. Пусть каждый прожитый вместе год только укрепляет уверенность в своей половине, желают. Будьте терпимы друг к другу, будьте отзывчивыми и понимающими. Хотим, чтобы радость не покидала ваш дом, а счастливых моментов было как можно больше. Любите друг друга, уважайте, цените совместно проведенное время и увлечение друг друга, уюта вашему дому, комфорта, большого достатка, благополучия. Пусть бытовые трудности и мелкие неурядицы никогда не омрачают вашу совместную жизнь, а крепкий брак будет примером для ваших детей и для всех нас. Еще раз с праздником!

0: Программа поздравлений.
1: Делаю паузу информационную. Напоминаю, что Саулы школа в этом часе с нами. Да, Гавпилская средняя школа дизайна и искусства приглашает молодых людей, которые хотят получить среднее образование вместе с профессией в сфере дизайна и искусства. Саулы школа предлагает 9 профессиональных образовательных программ. Среди них ассистент графического дизайна. Впоследствии будут навыки исследовать потребности аудитории, создавать эскизы и участвовать в планировании, разработке и реализации проектов графического дизайна. Если выберете направление ассистента-дизайнера аудиовизуальной коммуникации, то это даст возможности мультимедийного специалиста навыки получить, способного создавать профессиональную анимацию, видео и 3D-графику. Ассистент дизайнера интерьера – еще одна образовательная программа. После окончания школы будет возможность разрабатывать интерьерные решения, визуализации пространства, чертежи интерьерных проектов, подготавливать предложения по отделочным материалам, мебели, оборудованию. Если вам придется по душе направление ассистента дизайнера внешней среды, то после получения образования будете создавать и оформлять пространство, витрины, сцены, выставки, а также изучать городской и ландшафтный дизайн, создавая различные объекты среды. Саулы школа. Прием документов проходит с 1 по 30 июня. Можно подать документы на месте. На Саулы 6 находится Саулы школа в Даугавпилсе или электронно. И напомню, что подробную информацию можно найти на сайте saulas.lv.
0: На радио Алиса Плюс. Программа

0: Программа поздравлений.
1: А вчера было много поздравлений с годовщиной свадьбы, и вижу, сегодняшний день тоже не отстает с этими поводами. Годовщина свадьбы юбилейная, вижу в семье Тихоновых. Андрея и Алину Тихоновых с 15-й годовщиной свадьбы бабушка Станислава поздравляет вас двоих. Годовщина – это прекрасный повод пережить еще раз все самые яркие моменты свадьбы, оживив их в своей памяти. Пусть ваши сердца всегда помнят не только торжество этого дня, этого праздника, но и то чувство, которое объединило ваши сердца и обручило ваши души, создав тесный семейный союз. Любви вам и счастья на долгие-долгие.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Следующее поздравление тоже с годовщиной свадьбы и тоже с 15-й. Юбилейной семью Авласиных буду поздравлять я сейчас. С этой красивой датой Оксану и Олега. Оксаночка, Олег, Валентина и Олег Барановские поздравляют вас, а я лишь, конечно, присоединюсь к пожеланиям. Поздравляем вас с 15-летием свадьбы, пишут Барановские. Желаем вам любви, счастья, здоровья, взаимопонимания и еще много счастливых лет вместе. Пусть ваша семья будет крепкой, а в доме всегда царят тепло, уют и радость.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А еще одна пауза информационная у меня по плану. Я напоминаю, что в этом часе с нами средняя школа, Даугавпилсская школа, Саулэ школа приглашает молодых людей, которые хотят получить среднее образование вместе с профессией в сфере дизайна и искусства. Я продолжаю более детально, насколько позволяет время, знакомить вас с 9 профессиональными образовательными программами. О нескольких уже рассказала. Остановилась на направлении ассистент дизайнера одежды. Специалист, который может выполнять часть задач дизайнера одежды, планировать, разрабатывать и создавать одежду или ее элементы, а также участвовать в организации подготовки и выполнения проектов. Ассистент продуктового дизайнера. Эта профессия в Саулэ-школе делится на 2 направления. Одно из них связано с текстилем, а второе направление – это изделия из дерева. Еще одно направление, предлагаемое Саулэ-школа, фотограф. В процессе обучения, понятно, вы освоите основные процессы фотографии. И специалист визуального искусства получит знания и навыки, которые позволят работать в сфере искусства, креативных индустрий, участвовать в творческих проектах в различных областях искусства. Более подробная информация о школе, о правилах поступления, обо всех возможностях есть на домашней странице saules.lv, а также, конечно же, в аккаунтах Саулэ-школы в социальных сетях, Facebook и Instagram.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Песня в исполнении Макса Фадеева продолжит эфир. Музыкальным подарком выбрана для Маргариты Новицкой. Маргарита, племянница Жана, поздравляет вас с днем рождения. Удачи и радости желает. Счастья и любви. Пусть и тепло сердечных слов и самых искренних пожеланий надолго сохранит в сердце ощущение праздника.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уже отметила, что эта неделя очень много событий для поздравлений принесла. Давно такого количества поздравлений не было с вашей стороны. То есть в первую летнюю неделю на свет появилось очень много, и не только долгопилчан. Анастасия Вавилова вот тоже отмечает свой день рождения в первую летнюю неделю. Анастасия и родители ваши тоже вместе с вами празднуют этот день. Поздравляют с днем рождения. Дорогая доченька, поздравляем тебя. Пусть твоя взрослая жизнь радует женским счастьем, любовью, здоровьем, успешными результатами начатых тобою дел. Будь счастлива, родная Настя, с днем рождения. Мам с папой, с праздником, с днем рождения дочери, родителям крепкого здоровья, Анастасии много-много счастья.

0: Программа поздравлений.
1: Подведу информационные итоги, чтобы двигаться в следующий час. Мы провели этот вместе с Даугавпилсской средней школой дизайна и искусства «Сало школа». Приглашает молодых людей, которые хотят получить среднее образование вместе с профессией в сфере дизайна и искусства. Предлагает «Сало школа» профессиональные образовательные программы. 9 программ в предложении, ознакомиться с которыми подробно, детально вы можете на сайте saulas.lv. Школа предоставляет общежитие. За хорошие успехи в учебе учащиеся получают стипендии. Прием документов на новый учебный год начался, проходит с 1 июня по 30 июня. Можно подать документы лично по улице Саулас 6 в Даугавпилсе, электронно подписав их безопасной электронной подписью. В настоящее время также проходит набор в детскую художественную школу Саулас школа для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Детки смогут развить свои таланты, будут изучать основы визуального искусства и заниматься в творческих мастерских. Напомню, более подробная информация на сайте saulas.lv, а также в соцсетях есть свои аккаунты у Саулас школы в Инстаграме и Фейсбук.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Присоединяйтесь к эфиру. Продолжается программа поздравлений. Два часа у нас в запасе. 4 июня, четверг на календаре. Сегодня уже четверг, как я люблю говорить. Потому что за уже четвергом неизменно следует пятница. Хоть в чем-то в этой жизни есть стабильность, отслеживается. Доброго дня всем еще раз для звонка. Номер в студии 654-2530. И второй номер для сообщений 2020-1016.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: У меня готово следующее поздравление. На сайте размещено. Коллеги поздравляют Андрея Данилевича с днем рождения. Желают всех видов благополучия вам, Андрей, и семейного, и материального, и физического, и эмоционального. Пускай здоровье не подводит, а успех помогает в делах. С днем рождения. И песню выбрали музыкальным подарком. Молодцы какие. Андрей, с днем

Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис. О самом важном и интересном в Европе и Латвии.
4: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: Следующее поздравление адресовано Светлане Калинчук. Мама поздравляет любимую дочь в этом году с красивой датой, с юбилеем. На старте прекрасного, нового, светлого дня прими пожелание, любимая, ты от меня. Пусть радостно будет тебе на душе и легко. Проблемы уходят, пускай, далеко-далеко. Желаю встречать только добрых людей на пути. Желаю тебе неприятности все обойти, чтоб планы сбывались и в жизнь воплощались мечты, чтоб самой счастливой могла ощущать себя ты.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Этой песней в исполнении Александра Ламинского мы украсим привет Антонине от Евгения. Отправляем.

0: это, а можно мне отпуск недели на две? А можно мне отпуск недели на две? И не видеть вас целое лето.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А еще одно поздравление для семьи Тихоновых с годовщиной свадьбы. Сегодня принимают поздравления Алина и Андрей. Андрей, Алиночка от семьи Тихоновых в полном составе поздравляют вас. Сердечно мы присоединимся к пожеланиям нести бережно и осторожно через года свою драгоценную любовь. Друг другу дарите без всякого повода нежность, ласку, заботу. И у вас будет еще много веселых годовщин со дня свадьбы, таких же счастливых, как и сегодня.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С днем рождения! Адресовано поздравление следующее Анюте. Анюточка, Анечка, от Эвиты пожелание, пусть жизнь будет прекрасной, как ты. Здоровья и любви добавляет.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А Григорьеву Валентину поздравлять будем вместе. Вальчика, с вашим братом Янисом. Аня присоединяется к пожеланиям: побольше солнца и цветов, подарков добрых, слов прекрасных. Пусть окружает только то, что дарит радость, свет и счастье. От долгожданных перемен на сердце станет чуть теплее и удивляет каждый день неповторимостью своей. Валентина, Вальчика, и пусть этих дней красивых, солнечных и ясных, и лет долгих, светлых будет еще много в вашей жизни. С днем рождения!

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvia.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-LOM.
8: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
7: VT-LOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
8: Taurunis 255-06-255.
7: Krāmē un brauc!
9: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
10: Добрый день, пишет нам Катя. Поздравляю с днем рождения Валю Кокину. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, всех благ. Мы тоже желаем того же и от всей души, Вальчика, вам.

0: слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Артема Корнилова поздравляют, вся семья большая поздравляет с днем рождения, с первым круглым юбилеем. Мама Людмила в первых рядах, конечно же, любимого сына. Артем в пожеланиях с первым круглым юбилеем поздравляем от души. Будь всегда самым счастливым, пусть исполнятся мечты, чтобы ты был сильным парнем, позитивным, деловым, умным, добрым и веселым, среди сверстников крутым, чтобы было настроение каждый день и каждый миг, лишь вперед иди всегда ты, познавая этот

0: В эфире программа поздравлений.
1: Забудь про невзгоды, забудь про дела. Так начинаются пожелания для Маргариты Новицкой. Маргарита, Лена и Лариса начинают так поздравления в ваш адрес. И вспомни, ты женщиной быть рождена, а значит, всегда необычной и разной, задумчивой в будни, загадочной в праздник, немного жестокой, немного коварной, немного лукавой, но доброй и славной, и просто всегда молодой и красивой, влюбленной, любимой и просто счастливой.

0: Программа поздравлений.
1: Hey, lady and gentlemen. Ой, ой, ой, ой. Королева русского народа.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Ну вот мы и на финишную прямую выходим. Третий час. Да, быстро, как всегда, пронеслось 2 часа. Третий час нашей сегодняшней встречи в рамках программы поздравлений позволит нам еще и много поздравлений озвучить, и множество приветов передать. Кого поздравить еще нужно сегодня? Рассказывайте, звоните 654-2530. Добрых слов у нас для каждого найдется много-много еще. Или присылайте сообщения, я на каждое из них отвечаю всегда. Номер 20-20-10-16. Михаила Шафутинского, помню, что обещала эту песню. «Соседка, заходи на огонек» уже в эфире.
2: Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый привет, нашелся солнечная сейчас песня. Ритма добавит этому привету. Ларисе Черненок адресован привет. Лариса, вам привет и солнечные пожелания. Добрые от Яниса.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ту я вистава майко, Яньос?
3: Протамс! Яньос, Яньос Артоп! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: А еще одно поздравление для Анастасии Вавиловой. Анастасия, бабушка Валя, поздравляет вас с днем рождения. Желает, чтобы жизнь была похожа на роман. Длинный, увлекательный, со множеством захватывающих ярких событий и не менее ярких персонажей. Пусть исполняются все желания, а удача и успех будут твоими верными попутчиками.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Еще одно поздравление для Валентины Григорьевой и Вальчика. Подруга Кристина поздравляет вас с днем рождения, желая, чтобы в жизни было больше солнечных дней, добрых людей и счастливых событий. Пусть радуют родные, крепкого здоровья, внутренней гармонии, материального достатка и бесконечного тепла. Жить с радостью и наслаждаться каждым новым.

0: Программа поздравлений.
1: А сообщение пришло от Ксении. Ксения, здравствуйте, пишет Ксения. Любимый родной Даугавпилс, с днем рождения. Всем жителям большой привет и веселых праздничных выходных. Спасибо большое.
2: Небо, звезды, ветер.

0: Программа поздравлений.
1: Пожеланиями порадую еще Андрея Данилевича. Андрей, ваша сестра Лена прислала поздравления для вас. Присоединяется к пожеланиям и племянница Юлия. В твой день рождения хочу пожелать тебе простого человеческого счастья, пишет сестричка, которая состоит из мелочей. Из утренней чашки кофе, заваренной, как ты любишь, из уверенной руки друга на плече, из спокойного взгляда любимого человека. Пусть твоя сила всегда будет направлена на созидание, а ум – на мудрые решения. Пусть удача сопутствует во всех начинаниях, а здоровье позволяет наслаждаться каждым достигнутым результатом. Оставайся опорой для тех, кто в тебе нуждается, и находи опору в тех, кто тебя любит. Серьезные пожелания у сестрички Лены. Леночка замечательная на самом деле. Искренне к ним присоединяемся. Андрей, еще раз с днем рождения.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: И еще успели предупредить, что сейчас будет поздравление для Фаины Курковой. Фаиночка, надеюсь, что успели предупредить вас ваши соседки Аня и Эмма. Поздравляют с днем рождения, желают, чтобы оправдывались все надежды, чтобы теплых слов в вашей жизни было как можно больше, не дожидаясь каких-то особенных событий, чтобы в сердце сохранялись мгновения счастья, чтобы у жизни для вас еще было много добрых новостей и приятных сюрпризов, и, конечно же, крепкого здоровья.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: На этом все. Я ставлю запятую и завтра соберемся. Завтра будет пятница. Для любимого города этот день будет началом праздничных событий, активных, уже насыщенной праздничной программы. И завтра, я очень на это надеюсь, будет звучать множество поздравлений именно по этому поводу. Ну а пока хорошего продолжения дня. Не менее замечательного летнего вечера. И пусть хорошей будет погода в эти праздничные для города дни. До завтра. Встречаемся в эфире слегка после полудня на волне 101.6 FM. Спасибо за отлично проведенные 3 часа эфира. И пока. Услышимся.

Хочу уехать, а потом понимаем, что нужно было остаться. Мы считаем себя умнее всех, кто был когда-то до нас. По количеству денег возводим друг друга в отдельный класс. Большинство из нас считает себя умнее большинства и постоянно друг с другом о чем-то спорит. Это похоже на моду, которая была всегда. Так волнуется песок на дне моря.

Мы занимаемся не тем, чем хотим, чувствуем себя частью выдуманных систем. Любовь превращается в привычку и обязательство. Остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».
1: Не всегда начало июня – это палящее солнце. Но поскольку лето наступило и жара может застать врасплох, от нее страдают не только люди. Домашние животные тоже тяжело переносят духоту, раскаленный асфальт и перегрев. А многие хозяева даже не замечают первые опасные сигналы. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от ветеринаров для владельцев домашних животных. Специалисты напоминают, что собаки и кошки перегреваются гораздо быстрее человека. Особенно тяжело жару переносят животные с густой шерстью, короткой мордой и пожилые питомцы. Поэтому в летний период очень важно всегда оставлять животному доступ к свежей воде, не гулять с собакой по раскаленному асфальту днем, выбирать прогулки утром или вечером, пока не жарко, а также никогда не оставлять питомца в закрытой машине даже на пару минут. Если животное тяжело дышит, стало вялым или отказывается двигаться, это может быть перегрев. Также ветеринары советуют летом чаще проверять шерсть и кожу животных после прогулок на наличие клещей. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Уделяйте внимание тем, кто не может сказать, что ему плохо.
0: Алиса плюс. Каждый день с пользой.

0: Ja, Богатарна.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность и усиление скорости юго-восточного ветра в порывах до 10 метров в секунду. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса, осадков в прогнозе нет.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
5: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Fitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
4: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-330-17. Найдено портмоне с документами на имя Александр Иванов. Контактный номер телефона 29-504-903. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность и усиление скорости юго-восточного ветра в порывах до 10 метров в секунду. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса, осадков в прогнозе нет.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» говорили о практической выгоде от проекта в сфере ветроэнергетики. Не только для инвесторов, но и для местных жителей, самоуправлений и региональной экономики. Гость программы – руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус отметил, что в общественных дискуссиях часто звучит мнение, будто ветропарки приносят прибыль только крупным компаниям-инвесторам, а местные сообщества остаются в стороне. Однако, по его словам, в последние годы в Латвии появились механизмы, которые предусматривают прямые выплаты для тех жителей, которые живут рядом с такими объектами, а также поступления для самоуправлений. По словам Дмитрия Гусса, он не считает эти средства компенсацией в привычном смысле слова, а скорее формой признания того, что крупный инфраструктурный объект меняет окружающую среду, и местные жители должны получать от этого в том числе и прямую пользу. Кроме того, как отметил гость программы, разработчики проектов часто договариваются с местными общинами и о дополнительных вложениях, например, в ремонт дорог, улучшение школьной инфраструктуры, спортивные площадки или другие нужды конкретного населенного пункта. Но, по словам Дмитрия Гусса, еще важнее более широкий экономический эффект. Он привел в пример. Строительство ветропарка даже среднего размера может означать инвестиции в десятки миллионов евро. И эти средства не исчезают в земле, а начинают работать в регионе через строительные материалы, услуги, транспорт, питание, размещение работников, обслуживание техники и другие сопутствующие сферы. Гость программы также подчеркнул, что новый объем местной генерации влияет и на рынок в целом. Чем больше собственной электроэнергии производится внутри страны, тем меньше необходимости импортировать дорогие ресурсы. А это, в свою очередь, создает предпосылки для более благоприятной ценовой ситуации для всех потребителей, как промышленных, так и бытовых. Таким образом, по оценке Дмитрия Гусса, развитие ветроэнергетики – это не только вопрос новых мощностей, но и вопрос того, смогут ли конкретные регионы получить долгосрочные экономические преимущества и стать частью более устойчивой энергетической модели нашей страны. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» доктора инженерных наук Дмитрия Гусса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-330-17. Найдено портмоне с документами на имя Александр Иванов. Контактный номер телефона 29-504-903. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Daugavpilsе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
5: Работаем с частными лицами и организациями.
4: «Ветелом». Надежная закупка металлолома в Daugavpilsе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
5: Телефон 255-06-255.
4: Загружай и приезжай.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
7: Лучшее украшение... Отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM. «Алиса Плюс».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно.

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēja var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».

0: элитного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 252501-01. 252501-01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-330-17. Найдено портмоне с документами на имя Александр Иванов. Контактный номер телефона 29-504-903. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли наш...

0: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность и усиление скорости юго-восточного ветра в порывах до 10 метров в секунду. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса, осадков в прогнозе нет.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Кафе «Пьецин» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьецин», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. -30% на серебряные украшения. -25% на все золотые украшения. И -25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
4: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
5: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kāklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе нас ждет переменная облачность и усиление скорости юго-восточного ветра в порывах до 10 метров в секунду. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса, осадков в прогнозе нет.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
2: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
7: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
8: Novaja žizņa načinājās neažidana, ne s paņedēļnika i ne s novava goda. Anā prosto načinājās. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

телу дрожь, честно я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je veux te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

сих пор помню твой каждый выстрел. Как быстро ты меня на лопатки, твои нападки. Не бей лежачего, малыш, хотя меня уже ничем не удивишь.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

всегда. Любить не поздно, никогда. Поклонников фрикам

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

старые кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне горят.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...